0: Вести вечерний.
1: Арвенька, половинка, лечение, футбол, мультиаль. Если ты стоишь, то ты поработаешь, как и прыгай на работу.